Амур, амур, залітайте бурела на мурмулях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде.

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Ешкарала. Улица Эшкинина, 19.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкар-Ала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
7: Твоя тишина обитает во мне.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
2: Продавец в продуктовой. Это звучит скучно.
3: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
5: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений.

0: Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. Сентур. Ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
1: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно. Под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола. Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
4: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
5: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио. Все еще ведра? Сломался насос?
1: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
2: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Ешкар-Але 770909.
3: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Пара-па-парам, пара-па-парам.
3: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
4: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла. Вкусно есть, полезно.
5: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
7: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
8: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 14 мая в 18.00 в Театре Шкитано. 18+.
7: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
9: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
11: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Кишкар-Ола.
2: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 38-40-03. Мы знаем об отдыхе все.
3: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
4: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
7: Все еще ведра? Сломался насос?
8: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 44 03 03.

0: Народное столовое.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
3: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
4: Дом мечты. Один звонок. СКМ Групп. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. СКМ Групп. Твой верный друг. Звонить 707-767.
5: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «Сентур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
7: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке

0: недалеко от города. Звоните 77-00-34.
1: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио». Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
1: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
2: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно! Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной, причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
5: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
6: Прохорова, 45В.
5: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
7: Время отдыхать.
8: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
7: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский, 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
9: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 9.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того». Идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитано. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников, это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется, Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване, и Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Ола.
0: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
4: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Ешкар-Але 330-300.
6: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкар-Ала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
8: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
4: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
5: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
6: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон» GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик» Луначарского 52. Ваш газон! Наш «Эдон» GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
7: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
2: Парапапарам, парапапарам.
3: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Ешкар-Ола.
5: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ешкар-Ола.
6: 13 мая в 18.00 Марийский театр юного зрителя покажет комедию «Кок Ваталан и Кмари. Хитросплетение любви». Лирическая история о непростых взаимоотношениях взрослых людей. 16+.
7: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00. 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
4: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
9: Кирпич.
8: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
10: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Хорошая музыка. Хорошее радио. Пульс радио.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция «Вишкарале» 42 28 28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Восьмое чудо света в Ешкар-Але. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
0: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонный аппарат и пивовар. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 11 часов. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭЛЕНД, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанная вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников, это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну, а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкрала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
6: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
7: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Мариинского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00, 12+.
8: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30. Мариинская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай, мировые хиты. Не пропустите! Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Очевидности,
1: невероятности.
0: На Пульс Радио.
2: Рубрику представляет ООО «Медкровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
3: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
3: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
3: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
3: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и мыслью «А стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанная вечная классика «Вечные мемы». «Горе от ума». Чацкий кричит «Карету мне, карету», а ты кричишь «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
4: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. И много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственной гимназии тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
3: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
1: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Ола.
0: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
6: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
7: Все еще ведра? Сломался насос?
8: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер». Сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 44 03 03.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
3: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
5: Мы на

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
2: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
3: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
4: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 38-40-03. Мы знаем об отдыхе все.
5: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
6: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая. Начало 18.00. 12+.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
3: Прохорова 45В.
2: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
7: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
8: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
9: Привычное качество. Неизменные преимущества. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
10: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
11: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
12: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
13: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
12: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
13: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
14: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
15: Кирпич.
14: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио. Все еще ведра? Сломался насос?
1: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
2: Пара-па-парам, пара-па-парам.
3: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Прошлый век. Отбрось косу. Купим мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик» Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
6: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
8: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
9: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Звонить 707-767.
1: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
2: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: У вас осталось за...

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкарале 77-09-09.
3: 14 мая в 18:00 в Марийском театре юного зрителя русская народная сказка про Федота-стрельца «Удалого молодца». Яркое представление для всей семьи. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте театра 12+.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Восьмое чудо света в Ешкарале. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
3: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните. 22-35-74.
7: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
5: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации. Стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. Эдуардос. Надежно, комплексно. Под ключ 71-75-05. Йошкар-Ола.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
4: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время.
0: Невероятное.
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭЛЭНД, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну, а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкрала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: Программа «На пульс радио».
1: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
2: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: 13 мая в 18.00 Марийский театр юного зрителя покажет комедию «Кокватлан ик Марий. Хитросплетение любви». Лирическая история о непростых взаимоотношениях взрослых людей. 16+.
4: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Внимание! Билеты разлетаются мгновенно. Успейте занять свое место в зрительном зале 13 мая в 18:00. 12+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78-13-78.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания

0: тенора. 31 мая. Уморительные три счастливых дня в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры «Супер-8». Все только начинается.
2: Пара-па-парам, пара-па-парам.
3: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Время отдыхать.
7: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
6: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
8: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
9: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. Шиз-плюс.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале Госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
6: На все времена.
0: Это «Пульс радио». Сделай громче.

я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке.
6: Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 20.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале 42-28-28.
4: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
5: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 14 мая в 18:00 в Театре Шкитано. 18+.
4: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
6: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
8: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Но в этот бесконечный кризис я под твоими окнами с цветами. Мы снимаем продолжение, медленное движение. Мне тебя под венец бы. Эта любовь будет навеки.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл, летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, Горки Шкрала.
3: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола. Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
6: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
7: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон» GT430. ИП
8: Шайхутдинов, 2026 год.
9: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
10: Пара-па-парам, пара-па-парам.
11: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне. Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно! Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной. Причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
12: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
13: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК «М Групп». Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
14: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
15: Прохорова, 45В.
14: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
16: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: на Пульс Радио.
1: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390-4-39. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12. Агрен 11-91-21-527-25.
2: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкар-Оле 770909.
3: Все еще ведра? Сломался насос?
4: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Оле 440303.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
6: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220.

0: напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
2: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
3: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
4: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
5: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
4: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
5: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Прямо на Пульс Радио.
1: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
2: Парапапарам, парапапарам.
3: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
4: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
3: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 38-40-03. Мы знаем об отдыхе все.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
8: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
10: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
11: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Все еще ведра? Сломался насос?
9: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 44 03 03.

От метро я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
2: Прохорова 45В.
1: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Парапапарам, парапапарам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
7: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
0: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
0: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
7: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
8: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
9: Пора раздвинуть стены.
8: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+. Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.

0: я. Звонить 707-767.
1: Восьмое чудо света. В Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов. Детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
2: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
5: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
4: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
5: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: пятнашки в твоем районе крутил пятаки.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42-28-28.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: время, как я, куда-то бежит, улетел, но опять беру себя в руки.
1: Прибавь громкость. Добавь движение.

предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?